Заря сонореза, каде сусу мотори, дора ми детини, кяра каде ешти алетори, фрунза си дестрама.